0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

Доброй ночи, Тольятти. 106.9 FM.

0: 96.9 FM. В Тольятти 5 часов.
1: СМИ радио «Омега». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио

0: 106.9 FM. В Тольятти 6 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
1: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
2: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14. Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио

0: 106.9 FM. В Тольятти 7 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал» – второй этаж. ТЦ «Хитон» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Это лето будет вкусным. Супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 июля во всех магазинах «Пеликан» вас ждет любимое мороженое «Гигант» от «Сампо» по суперцене 59,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
3: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36-18-18.
3: Алтын спецодежда. Продажа противогазов и фильтров для химической отрасли города. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78-24-23. Больше информации на altynsis.ru.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
1: Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
2: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр Кровли.
1: А, Центр Кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
2: Записывай. 69-62-85.
3: Центр Кровли.
4: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: В салоне тканей Альков поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струя Виско, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
3: Хочу похудеть.
4: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».
5: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: Реклама. Заряжают организм. Удача, мебель, оптимизм. Поймай заряд от Мебель Парк. Обнови мебель и испытай удачу. Выигрывай электросамокат, электровелик или электроскутер. Поймай заряд от Мебель Парк. Автозаводское шоссе 2, рядом с Паркхаус. Информация об организации акций, правилах, качестве призов, сроках, месте и порядке получения у продавцов-консультантов.
1: Это лето будет вкусным. Супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 июля во всех магазинах «Пеликан» вас ждет аппетитная скумбрия по суперцене 299,99 за килограмм. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
2: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
3: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
4: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
5: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-0027-919.
6: Телефон рекламной службы. 510-210.
7: Радио 1.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Реклама. Ты энергичен, креативен и имеешь творческий потенциал? Лидерские качества, умение организовать свою работу и работу других людей – твое второе имя? Тебе нравится атмосфера праздника? Похоже, ты прирожденный организатор мероприятий. Стань студентом колледжа СГБА, и мы поможем тебе не только развить профессиональные компетенции, но и обучим организовывать мероприятия на высоком уровне. Номер набери 343-343.
1: Разговариваем с клиентом на его языке. ТИСО. Обслуживание компьютерной техники юрлиц. Решение любых, да, любых IT-задач. И очень-очень разумные цены. ТИСО. Профессионалы своего дела. Уже более 15 лет. Телефон горячей линии 63 20 36.
2: Гортензия, гортензия, гортензия.
3: Роскошные гортензии – это настоящая любовь на все времена. Десятки лучших сортов и новинок в питомнике «Елы-палы». Подстёбки «Фермерская 14А».
4: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажи памятник под ключ всего за 4990 рублей в месяц. Подробности по телефону 417-900.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.
6: Радио «Омега».

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4 в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50 20 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация.

0: 15. В тысячу мелочей есть все для уютной дачи. Бочки и умывальники, водонагреватели, садовая техника и инвентарь, парники и системы полива, широкий выбор грунтов, удобрений и средств защиты от вредителей. Сделайте дачу комфортнее вместе с тысячей мелочей.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника, собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
3: Любите активный отдых? Вам в магазины «Алтын спецодежда» за удобной одеждой для рыбалки и охоты. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Наш сайт altinsis.ru.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.
4: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 9 часов.
1: На радио Омега о погоде. Сегодня у нас с вами переменная облачность, осадков не будет. Ветер северный слабый. В течение дня плюс 27, 29.

0: 55555555.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТД Ленинский, первый этаж. ТЦ Миндаль, второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою. В ответе за качество. Ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство. Профнастил, черепица. Надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 500-520.
3: Центр кровли.
4: Долгожданный отпуск на море. Но согласитесь, дорога к нему должна быть такой же приятной, как и сам отдых. Наслаждайтесь каждым километром пути за рулем нового Чанган. Надежные кроссоверы и седаны уже ждут вас в Арена Авто. Этим летом мы удивляем масштабом. Максимальная оценка вашего автомобиля в трейд-ин и подготовка новой машины к путешествию всего за один день. Чанган Центр Арена Авто. На Южном. Телефон 270-300. 270-300.
5: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 11 июля – Всемирный день лошади. Праздник учредила ООН в 2025 году по инициативе Монголии, где это сакральное животное. Конь изображен на гербе страны, а национальный флаг соткан из гривы и хвоста скакунов. Лошади не только сильны и выносливы, но и умны. Узнают людей из прошлого и легко считывают эмоции человека, помнят маршруты, по которым прошли. На Олимпиаде 1956 всех потрясла история немца Ханса Винклера и его кобылы Халлы. Они были главными фаворитами конкура, а перед финалом наездник неудачно приземлился и разорвал паховую мышцу. Боль была до потери сознания, но на кону была золотая медаль сборной Германии. И всаднику вкололи огромную дозу обезболивающего и буквально на руках усадили в седло. Но он не мог сжимать бока лошади ногами, чтобы давать команды. Тогда Халла совершила невероятное – взяла управление на себя. Она абсолютно чисто прошла весь сложнейший олимпийский маршрут и принесла команде золото. В городе Варендорф установлен памятник удивительной кобыле в натуральную величину.
3: Реклама. В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
4: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9. Телефон 2-11-11-2.
5: Участвуй в розыгрыше суперпризов от Тольятти Молоко. Главный приз – автомобиль, а еще бытовая техника от Lex, наборы любимой продукции и семейные экскурсии на производство. Все это только для вас. Ищи код под крышкой продукции Тольятти Молоко, скачивай приложение Happy Fox, играй, собирай билеты на планете Тольятти Молоко и приглашай друзей. Чем больше активности, тем выше шанс получить крутые призы. Выиграть очень легко с Тольятти Молоко. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов доступна на сайте www.счастливый-лист.ру. Сроки акции с 4 июня 2026 года по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Манкис». ИНН 772-095-2341. ОГРН 125-770-031-0889. Акция проводится в партнерстве с ООО «Тольятти Молоко». ОГРН 115-631-304-9012.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: Спонсор астропрогноза ООО «Смотри Тольятти». Офтальмологическая клиника «Смотри» на Карла Маркса, 50.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, будет трудно быть аскетами и придерживаться сдержанной позиции. Похоже, вы пуститесь во все тяжкие. Тельцы, день комфорта и беззаботности. Позвольте себе по-настоящему расслабиться. Близнецы, день наглядных результатов. Вы увидите, к чему привели усилия, которые вы совершали в последнее время. Раки, день, когда вам захочется просто отдыхать без всяких целей и задач. Позвольте себе больше, чем обычно, и не жалейте об этом. Львы, будет непросто следовать долгу и выполнять привычные обязанности. День располагает к мягкому отдыху и отключению головы. Девы, вы увидите, что в некоторых вопросах лучше взять паузу. Ожидание позволит вам легче увидеть суть ситуации. Весы, во многих делах потребуется дополнительный контроль. Близкие могут совсем распоясаться, что может привести к незапланированным тратам. Скорпионы, не стоит браться за новые дела, а вот доделать старые как раз самое время. Понадобится хотя бы минимальная дисциплинированность. Стрельцы. День неформальных дискуссий на тему будущего. Вы можете начать серьезный разговор с родными, который пройдет более легко. Козероги. Возможны сюрпризы, в том числе связанные с техникой. Старайтесь не позволять подобным событиям влиять на ваши эмоции. Водолеи. Не стоит терять времени, если вы хотели доделать какие-то личные дела. Возможно, настолько свободного дня в ближайшее время больше не будет. Рыбы. Полученный результат останется на нижней планке ваших возможностей. Но не стоит ничего переделывать. Примите все таким, как есть.
1: Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Жара за окном. Время освежиться по суперцене. В магазинах «Миндаль» Комсомольского района и «Жигулевска» мега-скидки на напитки. Оригинальная «Кока-кола» всего 179,99 за 2 литра, а минеральная вода «Волжанка» всего 54,98 за 1,5 литра. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: В тысячу мелочей есть все. Для уютной дачи. Бочки и умывальники. Водонагреватели. Садовая техника и инвентарь. Парники и системы полива, широкий выбор грунтов, удобрений и средств защиты от вредителей. Сделайте датчик комфортнее вместе с тысячей мелочей.
3: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажи памятник под ключ всего за 4990 рублей в месяц. Подробности по телефону 417-900.
4: Долгожданный отпуск на море. Но согласитесь, дорога к нему должна быть такой же приятной, как и сам отдых. Наслаждайтесь каждым километром пути за рулем нового Чанган. Надежные кроссоверы и седаны уже ждут вас в Арена Авто. Этим летом мы удивляем масштабом. Максимальная оценка вашего автомобиля в трейд-ин и подготовка новой машины к путешествию всего за один день. Чанган Центр Арена Авто. На Южном. Телефон 270-300. 270-300.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.
5: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 10 часов.
1: На радио Омега о погоде. Сегодня у нас с вами переменная облачность, осадков не будет. Ветер северный слабый. В течение дня плюс 27-29.

0: компании HR Spoon, они ошибочно полагали, что для идеального продукта достаточно просто загрузить в компьютер чертежи и спецификации. Реальное производство оказалось намного сложнее алгоритмов. В итоге компания наняла 350 опытнейших инженеров, вернула своих ветеранов и привлекла специалистов со стороны. Результат появился очень быстро. Число отзывов машин резко сократилось, а расходы на гарантийный ремонт упали. Этот шаг принес концерну миллионы долларов. Оказалось, что современные технологии работают эффективно только тогда, когда за ними стоит реальный человеческий опыт.
1: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
2: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Мороженое «Игрушка», пломбир ванильный без заменителя молочного жира 64,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53, Автозаводское шоссе 8.
3: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 11 июля 1980-го состоялся последний концерт Джо Дассена в Каннах. Публика заметила, что певец нездоров. После первого отделения он сразу ушел со сцены, чтобы зрители не видели его состояние, а к концу второго отделения потерял сознание. Певца увезли в больницу, откуда он сбежал в конце июля. Не хотел верить в проблемы со здоровьем, считал их обычной усталостью и в августе уехал отдыхать на Таити. Там во время обеда в ресторане очередной сердечный приступ Дассен уже не перенес. По воспоминаниям друзей, обычно Джо ходил на отдыхе в белом, но в роковой день надел рубашку красную. В полдень выпил в ресторанчике апельсиновый сок, поднялся на второй этаж, сел за столик на террасе, заказал рыбу, рис и папайю, а потом потерял сознание навсегда. По легенде, за несколько минут до ухода певца из жизни в ресторане звучала его песня.

0: Реклама.
1: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
2: Алтын спецодежда – ваш проверенный эксперт в мире спецодежды. Консультации и подбор защитной одежды и обуви по телефону 8 800 550 23 24. Подробности на сайте altinsys.ru.
0: Телефон рекламной службы 510 210.
1: Радио «Омега».

0: Радио Омега. Тольятти, 106,9 FM.
1: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить?

0: Реклама. Откройте двери в мир моушн-дизайна со знанием двух иностранных языков. Если вы мечтаете стать профессиональным дизайнером, получив зарубежную практику, то колледж СГБА создан специально для вас. Мы предлагаем вам пройти обучение у лучших специалистов в области дизайна, которые помогут вам развить свои навыки и научат применять их на практике. Подай заявку на поступление в СГБА по номеру 343-343.
1: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
2: Я тоже пью воду миллион капелек.
3: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
4: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-00-27-919.
5: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.
2: Кружит земля.

0: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4 в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.
2: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 106,9 FM. В Тольятти 11 часов.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Автозаводский рынок». На автозаводском рынке весь июль скидки до 50% на сантехнику, а также еженедельная скидка выходного дня 10% на все в столовой рынка в отделе «Бистро». «Автозаводский рынок» приглашает за покупками на «Революционную 1». Сегодня у нас с вами переменная облачность, осадков не будет, ветер северный слабый, в течение дня 27-29.

0: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Нет сисадмина в штате? В IT-секторе компании неразбериха? Команда профессионалов спешит к вам на помощь. IT-компания ТИСО. Обслуживание компьютерной техники юрлиц, монтаж локальных сетей и систем видеонаблюдения. ТИСО. Индивидуальный подход. Приятные цены. Телефон 63 20 36.
2: Телефон рекламной службы 510 210.
3: Радио Омега.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 11 июля – Всемирный день лошади. Праздник учредила ООН в 2025 году по инициативе Монголии, где это сакральное животное. Конь изображен на гербе страны, а национальный флаг соткан из гривы и хвоста скакунов. Лошади не только сильны и выносливы, но и умны. Узнают людей из прошлого и легко считывают эмоции человека, помнят маршруты, по которым прошли. На Олимпиаде 1956 всех потрясла история немца Ханса Винклера и его кобылы Халлы. Они были главными фаворитами конкура, а перед финалом наездник неудачно приземлился и разорвал паховую мышцу. Боль была до потери сознания, но на кону была золотая медаль сборной Германии. И всаднику вкололи огромную дозу обезболивающего и буквально на руках усадили в седло. Но он не мог сжимать бока лошади ногами, чтобы давать команды. Тогда Халла совершила невероятное – взяла управление на себя. Она абсолютно чисто прошла весь сложнейший олимпийский маршрут и принесла команде золото. В городе Варендорф установлен памятник удивительной кобыле в натуральную величину.
0: Реклама. Суперцены в гипермаркете «Маяк». Корм «Хаппи Лапи» для взрослых кошек 700 грамм, 170,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, автозаводское шоссе, 8.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио «Омега».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Овен, будет трудно быть аскетами и придерживаться сдержанной позиции. Похоже, вы пуститесь во все тяжкие. Тельцы, день комфорта и беззаботности. Позвольте себе по-настоящему расслабиться. Близнецы, день наглядных результатов. Вы увидите, к чему привели усилия, которые вы совершали в последнее время. Раки, день, когда вам захочется просто отдыхать без всяких целей и задач. Позвольте себе больше, чем обычно, и не жалейте об этом. Львы, будет непросто следовать долгу и выполнять привычные обязанности. День располагает к мягкому отдыху и отключению головы. Девы, вы увидите, что в некоторых вопросах лучше взять паузу. Ожидание позволит вам легче увидеть суть ситуации. Весы, во многих делах потребуется дополнительный контроль. Близкие могут совсем распоясаться, что может привести к незапланированным тратам. Скорпионы, не стоит браться за новые дела, а вот доделать старые как раз самое время. Понадобится хотя бы минимальная дисциплинированность. Стрельцы. День неформальных дискуссий на тему будущего. Вы можете начать серьезный разговор с родными, который пройдет более легко. Козероги. Возможны сюрпризы, в том числе связанные с техникой. Старайтесь не позволять подобным событиям влиять на ваши эмоции. Водолеи. Не стоит терять времени, если вы хотели доделать какие-то личные дела. Возможно, настолько свободного дня в ближайшее время больше не будет. Рыбы. Полученный результат останется на нижней планке ваших возможностей. Но не стоит ничего переделывать. Примите все таким, как есть.
0: Спасибо, что выбрали 106.9 FM.
3: Это Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: Реклама. Гранит памяти. Качество на совесть. Закажи памятник под ключ всего за 4990 рублей в месяц. Подробности по телефону 417-900.
1: Хочу похудеть.
2: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио «Омега».
3: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти полдень.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Автозаводский рынок». «Автозаводский рынок» примет на работу дворников. Зарплата от 46 тысяч рублей с НДФЛ. График работы 3 через 1, 7 до 16 часов. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Телефон 33-28-88. Завтра у нас с вами будет малооблачно, небольшой дождь, а ветер юго-западный слабый. Ночью 21-23 градуса, а днем 24-26.

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор ООО «Арена Авто».
3: Реклама. Долгожданный отпуск на море. Но согласитесь, дорога к нему должна быть такой же приятной, как и сам отдых. Наслаждайтесь каждым километром пути за рулем нового Чанган. Надежные кроссоверы и седаны уже ждут вас в «Арена Авто». Этим летом мы удивляем масштабом. Максимальная оценка вашего автомобиля в трейд-ин и подготовка новой машины к путешествию всего за один день. Чанган Центр «Арена Авто». На Южном. Телефон 270-300. 270-300.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
3: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
4: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9. Телефон 2-11-11-2.
5: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
6: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
7: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
8: Гортензия, гортензия, гортензия.
9: Роскошные гортензии – это настоящая любовь на все времена. Десятки лучших сортов и новинок в питомнике «Елы-палы». Подстепки «Фермерская, 14А».
10: Телефон рекламной службы 510-210.
11: Радио «Омега».

0: Спонсор «Горячей десятки» ООО «Смотри Тольятти». Офтальмологическая клиника «Смотри» на Карла Маркса 50.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: По мнению многих археологов, жемчуг стал первой драгоценностью, которая привлекла еще полудикого человека своей красотой. Скорее всего, использовать жемчуг для украшения стали еще до начала неолита. Сегодня жемчуг. Самая древняя жемчужина в мире была найдена внутри окаменелой раковины ископаемого моллюска мелового периода. Ей около 80 миллионов лет, и она видела динозавров. Но, несмотря на колоссальный возраст, структура наслоения перламутра в ней ничем не отличается от современных жемчужин. В качестве драгоценности жемчуг впервые использовали китайцы. Еще в 2206 году до нашей эры китайский жемчуг был не только украшением, но и эквивалентом крупных денежных единиц. Им оплачивали некоторые особо ценные покупки. На Руси было известно более 150 жемчугоносных рек, главным образом в северо-западной части России. Жемчужный промысел полностью забросили из-за строительства гидроэлектростанции. Но жемчуг в реках все еще есть. В отличие от алмазов, жемчуг не вечен. Он стареет, высыхает, тускнеет и живет в среднем от 150 до 300 лет. Жемчуг может буквально рассыпаться в прах от контакта с человеческим потом и косметикой. Уникальное радужное сияние жемчуга – это не просто цвет. Слои органита имеют толщину в точности равную длине волны видимого света – от 400 до 700 нанометров. Из-за этого световая волна не просто отражается, а расщепляется на чистую дифракционную решетку. Обладательницей одной из самых ценных в мире жемчужин была Элизабет Тейлор. Ей принадлежала грушевидная жемчужина Перегрина, владельцами которой когда-то были королева Мария Тюдор и Наполеон III. Жемчужину подарил Тейлор ее муж Ричард Бартон в 1969 году. После ее смерти жемчужину продали за рекордные почти 12 миллионов долларов. А вот сережка девушки с жемчужной сережкой, по всей вероятности, сделана не из жемчуга, а из легкого венецианского стекла. Самая большая в мире жемчужина весит, вы не поверите, 34 килограмма. Ее нашли на филиппинском острове Палаван. Ее оценочная стоимость – 100 миллионов долларов, но она признана национальным достоянием и не продается. Существует жемчуг, который не является перламутровым. Его производит гигантский морской брюхоногий моллюск, который водится в Карибском море. Этот жемчуг имеет фарфоровую текстуру с узором, напоминающим языки пламени. Его невозможно культивировать искусственно. Шанс найти его в дикой природе – 1 на 15 тысяч раковин. И что на первом месте? Популярная идея о том, что каждая жемчужина начинается с песчинки – это красивый миф. Рентгеновские исследования природного жемчуга показали, что песок запускает этот процесс крайне редко. В 99% случаев природная жемчужина образуется из внутриклеточных паразитов – червей-трематод.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой на 106.9 FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
3: Заряжают организм. Удача, мебель, оптимизм. Поймай заряд от Мебель Парк. Обнови мебель и

0: Супер цены в гипермаркете «Маяк». Мороженое «Игрушка», пломбир ванильный без заменителя молочного жира. 64,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети «Лига» при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын», первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды.
3: Я тоже пью воду «Миллион капелек».
4: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
5: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой «Миллион капелек», источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-0027-919.
6: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Ка-чинг.
1: Реклама. Поступи в колледж СГБА и обеспечь себе успех. Тебе гарантировано получение специальности, государственный диплом, два иностранных языка и дальнейшее обучение в Италии. Твое будущее – это высокооплачиваемая профессия, работа в крупных корпорациях в России и Европе. Продолжение обучения в университетах Европы бесплатно. СГБА. Номер набери. 343-343.
2: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.

0: Алтын спецодежда. Надежная защита для сварщиков. Костюмы сварщика. Ботинки с защитой. Удобные краги. Современные маски. Ваша безопасность – наш приоритет. Звоните 78 24 23. Наш сайт altinsys.ru.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.
1: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: 106,9 FM. В Тольятти 13 часов.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Автозаводский рынок». На автозаводском рынке весь июль скидки до 50% на сантехнику, а также еженедельная скидка выходного дня 10% на всю в столовой рынка в отделе «Бистро». «Автозаводский рынок» приглашает за покупками на «Революционную 1». Завтра у нас с вами будет малооблачно, небольшой дождь, а ветер юго-западный слабый. Ночью 21-23 градуса, а днем 24-26.
2: Пять песен о любви на радио Омега украсят ваш день.
3: На радио Омега пять песен о любви.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71 24 44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: В салоне тканей Альков поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящиеся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
3: Сбросьте все лишнее. Во всех супермаркетах «Миндаль» знаменитый витаминный коктейль от диетолога Синтии Сас. Вода Саси Детокс. Ваша личная кнопка перезагрузка. 0,93 литра всего за 79,99. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
4: Хочу клубнику.
5: Хочу арбуз.
6: Освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток «Энерджи» «Арбуз клубника».
7: Здоровым быть легко с «Тольятти молоко».
8: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажи памятник под ключ всего за 4990 рублей в месяц. Подробности по телефону 417-900.
9: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
10: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 5555555.
1: Любишь путешествовать? А еще здорово справляешься с нестандартными ситуациями? Твоя профессия – менеджер по туризму и гостеприимству. Приходи после 9 класса учиться в колледж СГБА и стажируйся за рубежом. Изучай два иностранных языка с носителями и формируй успешное окружение. Становись настоящим профессионалом в области гостеприимства и заботы вместе с СГБА. Номер набери 343-343.

0: Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою. В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 93-98-93.
1: Центр кровли.
2: Долгожданный отпуск на море. Но согласитесь, дорога к нему должна быть такой же приятной, как и сам отдых. Наслаждайтесь каждым километром пути за рулем нового Чанган. Надежные кроссоверы и седаны уже ждут вас в Арена Авто. Этим летом мы удивляем масштабом. Максимальная оценка вашего автомобиля в трейд-ин и подготовка новой машины к путешествию всего за один день. Чанган Центр Арена Авто. Надежно. Телефон 270-300. 270-300.
3: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4-я в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: 4 этажа выгодного шопинга – это «Омега». На цокольном – мебель. На первом – продукты. На втором – техника. На третьем – одежда и обувь. Дзержинского 38А.
3: Все для защиты ваших сотрудников на производстве. Спецодежда, средства индивидуальной защиты, профессиональная обувь в магазинах «Алтын Спецодежда». Телефон 78 24 23. Наш сайт altinsys.ru.

0: тысячу мелочей есть все для уютной дачи. Бочки и умывальники, водонагреватели, садовая техника и инвентарь, парники и системы полива, широкий выбор грунтов, удобрений и средств защиты от вредителей. Сделайте датчик комфортнее вместе с тысячей мелочей.
1: Хочу похудеть.
2: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио «Омега».
3: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 14 часов.
1: И расскажу о погоде. Завтра у нас с вами будет малооблачно, небольшой дождь, ветер юг-западный слабый, ночью 21-23 градуса, а днем 24-26.

0: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
1: Ресторанный ужин дома за 5 минут. В супермаркетах «Миндаль» уже готовые креветки с соусом. Всего за 799,99. Крупные, упругие королевские креветки. Уже почистили, приготовили и сложили в стильную тарелку с коктейльным соусом. Вам осталось только разморозить и наслаждаться вкусом и восторженными восхищениями своих гостей. «Миндаль». Делаем жизнь проще и вкуснее.
2: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
5: В «Тысячу мелочей» есть все для уютной дачи. Бочки и умывальники, водонагреватели, садовая техника и инвентарь, парники и системы полива, широкий выбор грунтов, удобрений и средств защиты от вредителей. Сделайте датчик комфортнее вместе с «Тысяча мелочей».
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.
8: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Спонсор всемирной истории ООО «Смотри Тольятти», офтальмологическая клиника «Смотри» на Карла Маркса, 50.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 11 июля 1980-го состоялся последний концерт Джо Дассена в Каннах. Публика заметила, что певец нездоров. После первого отделения он сразу ушел со сцены, чтобы зрители не видели его состояние, а к концу второго отделения потерял сознание. Певца увезли в больницу, откуда он сбежал в конце июля. Не хотел верить в проблемы со здоровьем, считал их обычной усталостью и в августе уехал отдыхать на Таити. Там во время обеда в ресторане очередной сердечный приступ Дассен уже не перенес. По воспоминаниям друзей, обычно Джо ходил на отдыхе в белом, но в роковой день надел рубашку красную. В полдень выпил в ресторанчике апельсиновый сок, поднялся на второй этаж, сел за столик на террасе, заказал рыбу, рис и папайю, а потом потерял сознание навсегда. По легенде, за несколько минут до ухода певца из жизни в ресторане звучала его песня.

0: Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Реклама.
1: Заряжают организм. Удача, мебель, оптимизм. Поймай заряд от Мебель Парк. Обнови мебель и испытай удачу. Выигрывай электросамокат, электровелик или электроскутер. Поймай заряд от Мебель Парк. Автозаводское шоссе 2, рядом с Паркхаус.
2: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
3: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9, телефон 2-11-11-2.
4: Униформа от «Алтын спецодежда» – это надежная защита работников от агрессивных воздействий, а также комфорт и узнаваемость.
5: Большой выбор спецодежды по адресам Дзержинского, 68А и Лесная, 36. Подробнее на altynsiz.rf.

0: Реклама. Логика и эффективность – твои главные качества. Ты умеешь расставлять приоритеты, делегировать и делать параллельно несколько дел. Кажется, ты прирожденный логист. Такие люди нужны в любой компании. Приходи в колледж СГБА за иностранными языками и профессией, и ты будешь работать логистом в международных компаниях. Подавай заявку на поступление по номеру 343-343 и реализуй свою мечту.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Ситилига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТД «Ленинский» – первый этаж. ТЦ «Миндаль» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.

0: 5555555.
1: Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Это лето будет вкусным супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 июля во всех магазинах «Пеликан» вас ждет любимое мороженое гигант от «Сампо» по суперцене 59,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
3: Гортензия, гортензия, гортензия.
4: Роскошные гортензии – это настоящая любовь на все времена. Десятки лучших сортов и новинок в питомнике «Ёлы-палы». Подстёбки «Фермерская 14А».
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».
5: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 209 FM. В Тольятти 15 часов.
1: И расскажу о погоде. Завтра у нас с вами будет малооблачно, небольшой дождь, ветер юг-западный слабый, ночью 21-23 градуса, а днем 24-26.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71 24 44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической.

0: нравится тепла, у нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын». Первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
1: В тысячу мелочей есть все. Для уютной дачи – бочки и умывальники, водонагреватели, садовая техника и инвентарь, парники и системы полива, широкий выбор грунтов, удобрений и средств защиты от вредителей. Сделайте датчик комфортнее вместе с тысячей мелочей.
2: Хочу похудеть.
3: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13:00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 106.9 FM. Радио «Омега».

0: 5555555.
1: Заряжают организм. Удача, мебель, оптимизм. Поймай заряд от Мебель Парк. Обнови мебель и испытай удачу. Выигрывай электросамокат, электровелик или электроскутер. Поймай заряд от Мебель Парк. Автозаводское шоссе 2, рядом с Паркхаус.
2: Но очень нескромный выбор спецодежды и рабочей обуви для профессионалов своего дела в сети магазинов «Алтын спецодежда». Заходи! Дзержинского 68А и Лесная 36. Наш сайт altinsys.ru.
3: Я сисадмин на фирме Сетевью. Когда не сплю, конечно, устаю. Я как паук работаю один, а скоро в отпуск. И директор уже пьет волокордин.
4: Один сисадмин хорошо, а много дорого. То ли дело IT-компания ТИСО. Абонентское обслуживание офисной техники от 500 рублей в месяц. И чем ее больше, тем дешевле. Мгновенная реакция. Решаем вопросы через удаленный доступ. Ну и подъедем, если что. ТИСО. Горячая линия. 63 20 36.
5: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажи памятник под ключ всего за 4990 рублей в месяц. Подробности по телефону 417-900.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.

0: несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Справедливость – твой конек? Твоей энергии хватает на помощь тем, кто в ней нуждается? Твоя профессия – юрист? Поступай после 9 и 11 класса в колледж «Современная гуманитарная бизнес-академия». Изучай 2 иностранных языка, работай за рубежом и получай востребованную профессию. Становись юристом и работай в любой точке мира. Подавай заявку на поступление по номеру 343-343.
3: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Настоящая гастрономическая роскошь, доступная каждому. Во всех супермаркетах «Миндаль». Пикантный, нежный сыр. Рокфор с благородной голубой плесенью от Боттичелло всего 699,99 за целый килограмм. Идеальная пара к вашему вечеру. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.

0: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Это лето будет вкусным супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 июля во всех магазинах «Пеликан» вас ждут любимые конфеты «Мерси» по суперцене 249,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
3: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды. Целый миллион капелек!
4: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
5: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
6: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи.
7: Миллион капелек. То, что нужно детям.
6: Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-0027-919.
8: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио Омега.
11: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 16 часов.
1: И расскажу о погоде. Завтра у нас с вами будет малооблачно, небольшой дождь, ветер юг-западный слабый, ночью 21-23 градуса, а днем 24-26.

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор ООО «Арена Авто».
3: Реклама. Долгожданный отпуск на море. Но согласитесь, дорога к нему должна быть такой же приятной, как и сам отдых. Наслаждайтесь каждым километром пути за рулем нового «Чанган». Надежные кроссоверы и седаны уже ждут вас в «Арена Авто». Этим летом мы удивляем масштабом. Максимальная оценка вашего автомобиля в трейд-ин и подготовка новой машины к путешествию всего за один день. «Чанган Центр Арена Авто» на Южном. Телефон 270-300. 270-300.

0: Реклама.
1: Заряжают организм. Удача, мебель, оптимизм. Поймай заряд от Мебель Парк. Обнови мебель и испытай удачу. Выигрывай электросамокат, электровелик или электроскутер. Поймай заряд от Мебель Парк. Автозаводское шоссе 2, рядом с Паркхаус.
2: Супер цены в гипермаркете «Маяк». Корм «Хаппи Лапи» для взрослых кошек 700 грамм, 170,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
3: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
4: Конечно, вижу знак «Стоп цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
5: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
6: Во всех

0: и вкус.
1: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
0: Радио Омега.

0: Реклама. Нравятся иностранные языки и чувства, когда твои идеи влияют на судьбы людей? А твоя улыбка отражается в благодарных глазах? Твоя профессия – преподаватель иностранных языков. Приходи после 9 и 11 класса в колледж СГБА и становись профессионалом самой актуальной профессии 21 века. Открывай свою школу иностранных языков после окончания СГБА. Номер набери 343-343.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТД Ленинский. Первый этаж. ТЦ Миндаль. Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель. На первом – продукты. На втором – техника. На третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: Гортензия. Гортензия, гортензия.
4: Роскошные гортензии – это настоящая любовь на все времена. Десятки лучших сортов и новинок в питомнике «Елы-палы». Подстёбки фермерская 14А.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

бросив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4-я в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. Альтопрофиль. Создаем тепло и уют вашего дома.
2: Большой выбор отделочных материалов в компании М-Строй. Тольятти, Дзержинского 98, Жигулевск, Магистральная 9. Телефон 2-11-11-2.
3: Простите, а вы тут цифрой не ошиблись? Нет, не ошиблись. Во всех супермаркетах «Миндаль» яйцо куриное С1 стоит всего 49,99. Уникально низкая цена. Проверьте сами. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
4: Хочу клубнику.
5: Хочу арбуз.
6: Освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток «Энерджи» «Арбуз клубника».
7: Здоровым быть легко, с Тольятти молоко.
8: Телефон рекламной службы 510-210.

0: В «Тысячу мелочей» есть все для уютной дачи. Бочки и умывальники, водонагреватели, садовая техника и инвентарь, парники и системы полива, широкий выбор грунтов, удобрений и средств защиты от вредителей. Сделайте дачу комфортнее вместе с «Тысяча мелочей».
1: Хочу похудеть.
2: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио «Омега».
3: Инструментальная музыка. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 17 часов.
1: И расскажу о погоде. Завтра у нас с вами будет малооблачно, небольшой дождь, ветер юг-западный слабый, ночью 21-23 градуса, а днем 24-26.

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор ООО «Арена Авто».
3: Реклама. Долгожданный отпуск на море. Но согласитесь, дорога к нему должна быть такой же приятной, как и сам отдых. Наслаждайтесь каждым километром пути за рулем нового «Чанган». Надежные кроссоверы и седаны уже ждут вас в «Арена Авто». Этим летом мы удивляем масштабом. Максимальная оценка вашего автомобиля в трейд-ин и подготовка новой машины к путешествию всего за один день. «Чанган Центр Арена Авто» на Южном. Телефон 270-300. 270-300.

0: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4 в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
2: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
3: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
4: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-0027-919.
0: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио «Омега».

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега. What?

0: Омега.
1: Если нравится музыка радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.

0: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4-я в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио Омега.
1: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 89 FM. В Тольятти 18 часов.
1: И расскажу о погоде. Завтра у нас с вами будет малооблачно, небольшой дождь, ветер юг-западный слабый, ночью 21-23 градуса, а днем 24-26.

0: Реклама.
1: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».

0: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4-я в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
2: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр Кровли.
1: А, Центр Кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
2: Записывай. 500-520.
3: Центр Кровли.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио Омега.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Все знают, что янтарь – это застывшая смола древних деревьев, и что он может быть очень ценным. Однако есть несколько фактов о янтаре, которые до сих пор могут показаться удивительными. Сегодня янтарь. Большинство считает янтарь смолой сосен, но балтийский янтарь, который называется сукцинит, образовался из смолы вымершего дерева, которое биологически ближе к современным тропическим кипарисам и араукариям, а не к северным соснам. Янтарь появился из-за глобального потепления 45 миллионов лет назад. Деревья буквально потели из-за жары и гипервлажности, выделяя смолу как защиту. В янтаре содержится янтарная кислота, мощный природный биостимулятор. Смолы защищают деревья от бактерий и грибков, и это свойство сохранилось в янтаре. До изобретения антибиотиков порошок из янтаря использовали для дезинфекции ран. В средневековой Европе по этой же причине из крупных кусков янтаря вытачивали сосуды для хранения лекарств. В янтарном сосуде лекарства не портились месяцами. Древние греки называли янтарь словом «электрон», поскольку янтарь создает статическое электричество. Собственно, само слово «электричество» теперь тоже связано с янтарем. Подделывать янтарь начали еще в Римской империи. Его делали из вареного козлиного сала с добавлением красителя и дешевой канифоли. Скорее всего, именно из такой имитации было сделано большинство амулетов гладиаторов. Они считали, что янтарь отводит смертельные удары и предотвращает заражение крови при ранениях, и стремились иметь янтарный оберег. Настоящий янтарь можно поджечь обычной спичкой. Он будет гореть и приятно пахнуть хвоей. Янтарь может быть секретным ингредиентом лака, которым покрывали скрипки кремонские мастера, в том числе Страдивари. Расплавленный при высоких температурах янтарный порошок создает идеальное резонирующее покрытие для дерева. И что на первом месте? Существует черный янтарь, окаменевшая древесина древних араукарий, которая под воздействием морской воды превратилась в плотный янтарный уголь. Этот материал называется гагат. Он теплый на ощупь и тоже электризуется.
1: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Олега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио «Омега».

0: Реклама. Суперцены в гипермаркете «Маяк». Мороженое «Игрушка» пломбир ванильный без заменителя молочного жира. 64,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53. Автозаводское шоссе, 8.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио «Омега».
1: Инструментальная музыка. На радио «Омега».

0: 99 FM. В Тольятти 19 часов.
1: И расскажу о погоде. Завтра у нас с вами будет малооблачно, небольшой дождь, ветер юг-западный слабый, ночью 21-23 градуса, а днем 24-26.

0: Реклама.
1: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящиеся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Реклама. Экономика и бухучет. Специальность плюс иностранный язык – это колледж СГБА. Любишь цифры и мечтаешь о работе в зарубежной компании? Колледж СГБА ждет тебя. Специальность экономика плюс два иностранных языка равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери. 343-343.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио «Омега».

0: Диего. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Омега».

0: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4 в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.

0: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио Омега.
1: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 89 FM. В Тольятти 20 часов.
1: И расскажу о погоде. Завтра у нас с вами будет малооблачно, небольшой дождь, ветер юг-западный слабый, ночью 21-23 градуса, а днем 24-26.

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Слово «электромотоцикл» звучит еще не так привычно, как «электромобиль». Но все больше брендов выпускают двухколесные, работающие на электричестве. Речь не про велосипеды с моторчиком для доставки еды, а про полноценные байки, на которых не стыдно показаться на шоссе. И вот у Honda сошел с конвейера первый серийный электромотоцикл WN7. Визуально он отличается ретро-стилем и выглядит довольно элегантно, с квадратными фарами и без ветроотражателя. Аккумуляторный блок, расположенный в раме, сразу отличает его от типичного бензинового мотоцикла. Вес у электробайка достаточно большой, 217 килограммов. Максимальная скорость ограничена всего 129 км в час, но до 60 он пуляет почти мгновенно. А чтобы случайно не рвануть на парковке, есть режим пешеходной скорости. Honda сразу развязала ценовую войну с легендарным Харлеем, точнее, с его с электрическим суббрендом LifeWire. Американцы долго пытались продавать свои электробайки по цене премиального кроссовера, но рынок их приземлил. Пришлось снизить цену вдвое. Впрочем, Honda и Harley воевать не только друг с другом. В массовом сегменте уже прочно прописались китайские бренды, такие как Yidea и Super Soco.
3: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться! Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
4: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал». Второй этаж. ТЦ «Хитон». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
5: Простите, а вы тут цифрой не ошиблись? Нет, не ошиблись. Во всех супермаркетах «Миндаль» яйцо куриное С1 стоит всего 49,99. Уникально низкая цена. Проверьте сами. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
6: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
7: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
8: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио «Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника, собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
3: Это лето будет вкусным. Супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 июля во всех магазинах «Пеликан» вас ждет аппетитная скумбрия по суперцене 299,99 за килограмм. «Пеликан». Свой, родной, недорогой.
4: Алтын спецодежда. Продажа противогазов и фильтров для химической отрасли города. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78-24-23. Больше информации на altinsys.ru.
5: Долгожданный отпуск на море. Но согласитесь, дорога к нему должна быть такой же приятной, как и сам отдых. Наслаждайтесь каждым километром пути за рулем нового Чанган. Надежные кроссоверы и седаны уже ждут вас в Арена Авто. Этим летом мы удивляем масштабом. Максимальная оценка вашего автомобиля в трейд-ин и подготовка новой машины к путешествию всего за один день. Чанган Центр Арена Авто. На Южном. Телефон 270-300. 270-300.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, может возникнуть недопонимание с близкими, особенно если речь идет о поездках и новых маршрутах. Обсуждайте все дважды, а то и трижды. Тельцы, возможно, недоразумение в пути. По этой причине планы на день могут вообще сорваться. Близнецы, в ваших интересах завершить все важные для вас дела. Возможно, в ближайшее время многое в структуре вашего времени изменится. Раки. День, когда нужно разобраться с объективно мешающими вам факторами. И чем честнее вы будете сами с собой, тем лучше. Львы. Может увеличиться количество помех на пути к исполнению вашей мечты. Отступите на шаг, чтобы не тратить силы напрасно. Девы. День улаживания финансовых и других технических семейных вопросов. Разберитесь с бытовыми мелочами. Весы. День новостей и пересмотра планов. Не стесняйтесь отменять семейные мероприятия. От этого никто не пострадает. Скорпионы. Финансовые вопросы выйдут на первый план и потребуют серьезного переосмысления. Это день завершения очень долгих историй. Стрельцы. Позитивных и негативных ситуаций будет поровну. В целом, день будет скорее интересным. Вам будет над чем подумать. Козероги. День переосмысления отношений. Есть надежда на исцеление, по-другому не скажешь, давнего конфликта с родственниками. Водолеи. Результат любого дела окажется скромным. Не рассчитывайте на большие деньги или на то, что вы закончите дело. Рыбы. Неспокойный день, когда все будет казаться нестабильным и неправильным. Не начинайте новых дел.
0: Спасибо, что выбрали 106.9 FM. 106.9 FM.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Заряжают организм. Удача, мебель, оптимизм. Поймай заряд от Мебель Парк. Обнови мебель и испытай удачу. Выигрывай электросамокат, электровелик или электроскутер. Поймай заряд от Мебель Парк. Автозаводское шоссе 2, рядом с Паркхаус.
3: Интернет-маркетолог. Тебе интересно продвигать бизнес в интернете? Твоя мечта работать в социальных сетях? Уникальное предложение для активных и целеустремленных в колледже СГБА. Специальность интернет-маркетолог плюс 2 иностранных языка равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери 343-343.
4: Гортензия, гортензия, гортензия.
5: Роскошные гортензии – это настоящая любовь на все времена. Десятки лучших сортов и новинок в питомнике «Ёлы-палы». Подстёпки «Фермерская 14А».
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

0: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4-я в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.

0: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.
1: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 21 час.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
3: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9, телефон 2-11-11-2.
4: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Хочу похудеть.
6: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».

0: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
1: Италия – это солнце, эстетика и совершенный вкус. Принесите частичку Средиземноморья в свой дом из супермаркета «Миндаль». Оливковое масло «Филиппо Берио» «Экстра Вёрджин» всего 499,99 за 500 миллилитров. Натуральное, ароматное, безупречное. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
2: Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
3: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр Кровли.
2: А, Центр Кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
3: Записывай. 93-98-93.
4: Центр Кровли.
5: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажи памятник под ключ всего за 4990 рублей в месяц. Подробности по телефону 417-900.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.

0: Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
1: Участвуй в розыгрыше суперпризов от Тольятти Молоко. Главный приз – автомобиль, а еще бытовая техника от Lex, наборы любимой продукции и семейные экскурсии на производство. Все это только для вас. Ищи код под крышкой продукции Тольятти Молоко, скачивай приложение Happy Fox, играй, собирай билеты на планете Тольятти Молоко и приглашай друзей. Чем больше активности, тем выше шанс получить крутые призы. Выиграть очень легко с Тольятти Молоко. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов доступна на сайте www.счастливый-лист.ру. Сроки акции с 4 июня 2026 года по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Манкис». ИНН 772-095-2341. ОГРН 125-770-031-0889. Акция проводится в партнерстве с ООО «Тольятти Молоко». ОГРН 115-631-304-9012.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50 20 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация.

0: «Хочу похудеть».
1: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио «Омега».
2: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 99 FM. В Тольятти 22 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический

0: Реклама.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
0: Телефон рекламной службы 510-210.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, может возникнуть недопонимание с близкими, особенно если речь идет о поездках и новых маршрутах. Обсуждайте все дважды, а то и трижды. Тельцы, возможно, недоразумение в пути. По этой причине планы на день могут вообще сорваться. Близнецы, в ваших интересах завершить все важные для вас дела. Возможно, в ближайшее время многое в структуре вашего времени изменится. Раки. День, когда нужно разобраться с объективно мешающими вам факторами. И чем честнее вы будете сами с собой, тем лучше. Львы. Может увеличиться количество помех на пути к исполнению вашей мечты. Отступите на шаг, чтобы не тратить силы напрасно. Девы. День улаживания финансовых и других технических семейных вопросов. Разберитесь с бытовыми мелочами. Весы. День новостей и пересмотра планов. Не стесняйтесь отменять семейные мероприятия. От этого никто не пострадает. Скорпионы. Финансовые вопросы выйдут на первый план и потребуют серьезного переосмысления. Это день завершения очень долгих историй. Стрельцы. Позитивных и негативных ситуаций будет поровну. В целом, день будет скорее интересным. Вам будет над чем подумать. Козероги. День переосмысления отношений. Есть надежда на исцеление, по-другому не скажешь, давнего конфликта с родственниками. Водолеи. Результат любого дела окажется скромным. Не рассчитывайте на большие деньги или на то, что вы закончите дело. Рыбы. Неспокойный день, когда все будет казаться нестабильным и неправильным. Не начинайте новых дел.
1: Романтический вечер на радио «Омега».

0: 89 FM. В Тольятти 23 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер.

0: Радио Омега.
1: Shine bright like a diamond.

Тольятти 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106,9 FM. В Тольятти полночь.
1: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.
1: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно.

легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Омега».

0: 96.9 FM. В Тольятти 3 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: 96.9 FM. В Тольятти 4 часа. СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.